0: 同声传译已上线。
1: 哥们，等修改了。还一天我就回家了，别晚节不保。这酒你自己留着喝吧。
2: Так, тогда я приплечу в надежное место и выпьем на прощание.

0: уж не достанется. Ты все еще хочешь знать, как проносили алкоголь на корабль во времена Гагарина?
1: Сегодня же отчеру мусин гуйдал ли?
0: Да, уже идет подготовка к чрезвычайному плану номер 3, нужно приготовиться.
1: Я думаю, что я не так.
0: А вот здесь уже без вариантов. Только гравитация Юпитера может помочь Земле вырваться из Солнечной системы, так что придется рискнуть. Ничего, с Божьей помощью справимся.
1: Это же Мэйри-Ли-Син检查的最后一项.
2: 刘培强离岗交接程序完成。刘培强中校，截至今日，您已累计休眠12年零3天，轮值工作累计5年零14天。感谢您17年来的辛苦付出，恭喜您，明天可以离岗回家了。

0: Ну что, брат, увидимся уже через 3 года на земле. Как вернешься, побольше внимания уделяй сыну. Почти 10 лет не общались.
1: Мы на 地球上见吧.
0: Ну, пойдем. Теперь тебе со мной 3 года работать.

0: operators stop contact immediately with Earth and return to hibernation area.
1: Вынуждены исправить тебя, брат. Байкал растает не раньше, чем через 2500 лет.
2: 没事, 我们还有孩子, 孩子的孩子, 还有孩子。 终于有一天, 冰一定会化成水的。
1: До соединительного моста А3 осталось метров 20-30. Смотри, стыковочный люк А1 взорвался. Думаю, не мы одни обнаружили, что станция дезертирует. И они, похоже, тоже хотели добраться до центра управления.
2: Ломан, ты живой? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой

0: Адриан!
1: Любезьян! До конца моста Адриан осталась всего одна кабина! Давай скорее прыгать! Вот и он! Прыгай!
2: Primary threat detected. Unbearing lethal countermeasures.

0: Лю, я верю в то, что ты сказал. Однажды лед превратится в воду. И тогда мы повезем наших детей на рыбалку ловить лосося.
1: Босс, не достал он?